0: A1 Stairlifts Services sponsors Radio Royal. For all your mobility needs, call 0800 678 5261 or email headoffice@a1stairlift.co.uk.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».